0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Главное к этому часу. В Грозненском государственном нефтяном университете имени академика Миллионщикова состоялась встреча, посвященная вопросам трудоустройства и профессиональной ориентации участников СВО и членов их семей. Фонд «Защитники Отечества» провел в ГГНТУ встречу со студентами и абитуриентами из числа членов семей бойцов. На встрече специалисты подробно рассказали о программе переобучения и помощи в поиске работы. Льготы распространяются на детей военнослужащих, самих ветеранов, а также на вдов и вдовцов, не вступивших в повторный брак. Закон гарантирует им не менее 10% бюджетных мест в высших и среднеспециальных учебных заведениях, а также приоритетное право на зачисление при равных баллах. Делегация руководителей детских школ искусств Чеченской Республики во главе с Анзором Харумовым приняла участие в конференции в форуме детских школ искусств Северо-Кавказского федерального округа, прошедшем во Владикавказе. В рамках форума обсуждались вопросы развития системы художественного образования, поддержки одаренных детей, кадрового обеспечения и внедрения эффективных методик обучения в сфере искусства. В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры Российской Федерации, региональных органов культуры и профильных образовательных учреждений. Анзор Харумов выступил с докладом, представив опыт работы Республиканского учебно-методического центра и взаимодействия с детскими школами искусств. Особое внимание было уделено вопросам оценки эффективности деятельности и совершенствования образовательных методик. Представленный опыт получил высокую оценку участников форума. В детском саду номер 1 «Солнышко» города Серноводское в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и Международного дня медицинской сестры прошла тематическая акция «Наш добрый доктор». Мероприятие состоялось в интерактивном формате сюжетной игры «Сбор аптечки добрых дел». В ходе акции воспитанники выполняли задания, связанные с профессией медицинской сестры. Особое внимание уделили умению поддерживать окружающих добрым словом. Как отметила заведующая детским садом Зоя Умархаджиева, игровые форматы помогают детям лучше понимать значение профессий и развивать важные человеческие качества. Завершилось мероприятие созданием аптечки добрых дел и коллективным обсуждением впечатлений участников. В образовательных организациях Чеченской Республики продолжается всероссийский проект «Цифровой ликбез», посвященный вопросам безопасного поведения в интернете. В этом году одной из ключевых тем стали подозрительные звонки. Проект реализуется при поддержке Ростелекома и партнеров отрасли. В ходе мероприятий разбираются реальные примеры мошеннических сценариев и типичные ошибки пользователей. В Министерстве транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики отмечают, что формирование цифровой грамотности и навыков безопасного поведения в сети становится важной частью современного образовательного процесса. Проект «Цифровой ликбез» планируется продолжить с расширением тематики. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: с Грозным.
1: 8.07 столица, друзья, всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера. В общем, кто как проснется, но для тех, кто проснулся уже, мы желаем вам доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM, и сегодня с вами до 12.30 ровно будет Мадина Тапсултанова, то есть я. Впереди нас ждут увлекательные программы, актуальные новости, час музыкальных приветов, безусловно, который состоится в 11 часов ровно, и я желаю вам провести сегодняшний день позитивно, чтобы у вас было все хорошо и дома, и на работе. Ну и, как говорится, в связи с майскими деньками уже тепло, и уже все, наверное, рвутся в горы, однако, ну, отдохнуть имеется в виду, однако лучше переждать, так как, ну, все еще действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения и в Чеченской Республике, и в Дагестане, поэтому, друзья, стоит немножечко подождать, а потом уже можно, как говорится, ну, можно уже. Вот, друзья, оставайтесь с нами на волне 105.4 FM. Берегите себя и своих близких. Я очень это вас прошу.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Гражданский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
7: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

8:22 в столице. Друзья, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. И этот блог посвящается праздникам, самой классной части этого дня. Давайте поговорим, какие же у нас сегодня праздники отмечаются в дату 15 мая. Международный день семей, международный день климата отмечается сегодня у нас. Вот. И это замечательный повод с семьей праздновать, покушать, куда-нибудь сходить. У нас столько всего интересного. Такая погода классная. В общем, можно отметить, как говорится, очень хорошо. Вот и насчет знаменательных событий в истории. Хотелось бы сказать про дату 1637 года в Голландии пышно отметили рождение черного тюльпана. Вот, никогда не видела черный тюльпан, но, однако, про голландские розы я слыхала. Вот, если кто-то что-то видел, я очень рада за вас. Ну, нет, всего сердца, что ли? Шучу. Вот, и, конечно же, очень знаменательная дата, 1867 год, основано Российское общество Красного Креста. Спасибо вам и низкий вам поклон. Всех, кто касается данного праздника, данного события. Вот, и, конечно же, хотелось бы отметить дату 1945 год. Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро. Вот, друзья, конечно же, поздравляем всех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Желаем вам много счастья, здоровья, удачи, чтобы вы всегда улыбались и никогда не грустили. Вот, и в вашу честь посвящаем отличную, прекраснейшую композицию от Элины Муртазовой «Чекли Юзу Безом». Называется она.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Book Stapi подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки. Но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: происходит в нашем мире. В сновидениях слепых от рождения людей нет картинок. Уникальные перья совы разбивают поток воздуха на множество мелких. Именно это позволяет птице бесшумно и удачно охотиться. Самыми длинными корнями длиной 120 метров обладает фикус из Южной Африки. Зрение у ястреба в 8 раз лучше, чем у человека. Киви – единственная птица на планете, у которой нет крыльев. У самих вирусов клеток нет, и они представляют собой попросту сгусток химических элементов, пока не попадут в организм носителя. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные...

0: и торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с БАЭФ. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца-полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1000 больше, чем Havail Julion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havail M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: Город и радио, которые мы любим.

0: всего прогноз погоды.
1: Итак, друзья, 9 в столице ровно. А самое время поговорить о погоде. Давайте же посмотрим, что же нас сегодня говорят синоптики. Сегодня 15 мая, в настоящее время на улице плюс 18 градусов, облачно, но с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождик местами, а плюс 23 градуса у нас будет к обеду. И вечером она опустится до плюс 18 градусов, уже дождь обильно льет. А ночью плюс 16, минимальная температура составит плюс 14 градусов. И ветер у нас северо-западный в основном, и закат солнца в 19:13. Друзья, всем доброго дня, доброго дня и хорошего настроения. Оставайтесь на волне 105.4 FM.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации.

0: Франции для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
2: В суд вызывают.
3: Наследство не можем поделить.
2: У нас сделка крупная намечается.
4: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Итак, друзья, 9:22 в столице. Всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. В эфире Радио Грозно Мадина Тавсултанова. И в эфире Радио Грозно, конечно же, наша рубрика. Да, пришло время побеждать в нашей рубрике «Следуй за маршрутом», которая называется. У вас есть уникальный шанс абсолютно бесплатно получить наивкуснейшую пиццу, а точнее целых две пиццы от нашего постоянного партнера Рафаэла Эспозита. Просто угадав, куда именно мы сегодня отправляемся. Ну а прежде всего отметим, что в данном ресторане очень широкий и большой выбор вкусной и сытной еды, поэтому советуем туда заскочить сегодня же прям вечером или в обед и убедиться самим во вкусе. Находятся они по адресу Путина 10 в торговом центре Грозный Молл. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Вот, ну а чтобы получить пиццу бесплатно, вам необходимо внимательно слушать мои подсказки и прислать правильный вариант ответа на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Итак, начали. Этот исторический центр называют «Жемчужиной». Один из наиболее сохранившихся башенных комплексов Чеченской Республики состоит из пятиэтажной боевой башни с пирамидальной ступенчатой кровлей, одной полубоевой, достигающей высоту 5 этажей, мечети, более десятка жилых сооружений. Расположено это место на узком скальном гребне в междуречье двух рукавов реки, закрытом с трех сторон горными массивами, что делает башенный комплекс очень живописным и интересным для посещения туристами. Я там не была, но я видела фотографии. Это очень красивое и живописное место. Действительно, советую вам туда поехать обязательно, но пока что не стоит. Да, с учетом того, что сейчас все еще действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения и в Чеченской Республике, и в Дагестане. Поэтому, друзья, что за место такое, говорить не буду, говорить будете вы. Поэтому скорее присылайте свои варианты ответа на номер 553 с кодовым словом «Привет». И я желаю вам удачи. Итоги мы подведем в конце этого часа.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист

0: по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 09 95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Общественники предлагают ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Копейка рубль бережет.
3: Общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты. Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.
2: Деньги дороги, как память.
3: На 1 килограмм клубники в середине мая обойдется россиянам 800 рублей. Это на 28% дешевле, чем в апреле. 1100, рассказал РИА Новости председатель ассоциации компаний «Омникальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он объяснил снижение цен на клубнику, поступление в магазины отечественного урожая и расширением предложения. Доля российских ягод в ассортименте в начале мая составляет около 40%, и эта цифра продолжит расти. К лету российская клубника занимает большую часть ассортимента, а в межсезонье ягоду доставляют из Египта, Йемена и Молдавии. Спрос на ягоды в России растет уже несколько лет, добавил глава Аккорд. Показатель прибавляет 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Основная причина – тренд на здоровый образ жизни.
2: Идея на миллион.
3: В январе-марте импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год к году до 1 миллиарда 100 тысяч долларов, следует из исследования банка «Точка» и данных Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Российские потребители выбирают одежду из Китая, в том числе из-за цены, поясняет Vzdek Shopping. Доля заказов продукции из Китая также выросла с 20,5% в 2025 году до 24,8% в нынешнем. Наиболее популярными категориями в первом квартале стали кроссовки, одежда и кеды. Fashion Consulting Group пояснили, что сейчас страна происхождения не имеет существенного значения, а товары из Китайской Народной Республики растут за счет бюджетного сегмента и оптимального сочетания цены и качества. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: 105,4 FM.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: 9:53 в столице, друзья, вот и пришло время подводить итоги нашей рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали аж целых две пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. И помимо пицц, как мы отмечали ранее, там широкий ассортимент разных и вкусных блюд, которые наверняка вам понравятся. Вот, находится данный ресторан по адресу Путина 10 в торговом центре Грозно, мол, телефон службы доставки у них также есть 8-928-300-33-85. Ну, а на сервисный номер поступило очень много сообщений и разные варианты ответов, но самым первым и самым правильным вариантом ответа у нас написал в абонент, чей номер заканчивается на цифры 63-02. Мы вас поздравляем, желаем вам приятного аппетита и всего самого наилучшего. Ну и также желаем всего самого наилучшего всем-всем нашим слушателям, которые пишут, которые звонят, которые слушают Радио Грозное. Вот и все, дорогие слушатели. А на сервис номер, да, мы отметили уже. Ну и, конечно же, говорим всем, кто не выиграл данные пиццы. А напоминаем вам, что данная рубрика идет каждый день, кроме субботы и воскресенья, и у вас всегда есть шанс победить. Следующая композиция звучит для всех, кто слушает Радио Грозное.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспо Грозный.

0: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.

0: Татаев всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал ранее производство «Лады Азимут». Опубликованы первые видео с товарными экземплярами на конвейере. Пока сборка ведется небольшими партиями для откатки технологии. Многие процессы для «Лады Азимут» внедряют впервые. Настройка конвейера требует времени. Напомним, полноценное производство начнется ближе к осени. В России появилась новая марка «Сенат». Будет выпускать седаны представительского класса. Это не адаптация автомобилей китайских марок, а российская разработка. Под маркой «Сенат» будут продавать упрощенные и более доступные версии лимузинов для госсектора «Аурус». «Аурус Сенат» и «Сенат 900» будут отличаться примерно как «Майбах» и «Мерседес С-класса». Kia фактически уходит из России. С 1 мая дистрибьютор передал функции по ремонту и обслуживанию уже проданных автомобилей другой компании. Она также занимается поставками и сервисом марок Jetour и Soviz. Напомним, Kia выпускали в России с января 2023 года. За все время продали около 30 тысяч машин. Перед началом летнего сезона автовладельцам обязательно нужно проверить кондиционер. В списке базовых работ – проверка и дозаправка системы, дезинфекция испарителя и устранение неприятного запаха. Дополнительно может понадобиться замена салонного фильтра. Базу по работе и обслуживанию автомобильного кондиционера для обычного водителя даст статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: 105,4

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше

0: автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы, посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

11:26 столица. Друзья, вот и пришло время завершать наш с вами сегодняшний эфир. К сожалению, нам придется попрощаться. Как вы уже заметили, часа привета сегодня нет, так как сегодня РУСП, пятничный день. Цундел шу РУСП, шулама ждал обол дойл, масери дал эту бойл. На этом я с вами тоже прощаюсь. У микрофона была Мадина Тавсултанова. Я также желаю вам хороших выходных, замечательного настроения. Отдохните как следует, улыбайтесь и дарите свою улыбку вашим родным и близким. Масери Адикейла, Маш Айла.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса:

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: 105 и 4 FM. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105 и 4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. В сновидениях слепых от рождения людей нет картинок. Уникальные перья совы разбивают поток воздуха на множество мелких. Именно это позволяет птице бесшумно и удачно охотиться. Самыми длинными корнями длиной 120 метров обладает фикус из Южной Африки. Зрение у ястреба в 8 раз лучше, чем у человека. Киви – единственная птица на планете, у которой нет крыльев. У самих вирусов клеток нет, и они представляют собой попросту сгусток химических элементов, пока не попадут в организм носителя. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Радио «Грозный».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об участии в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Эдуардовича Вайна. По словам Рамзана Кадырова, в Чеченской Республике уже проведено 22 мероприятия, посвященных юбилею писателя, а в текущем году запланировано еще 30 масштабных событий. Особое внимание глава региона уделил литературно-этнографическому музею Льва Николаевича Толстого в станице Старогладовской, который сегодня является важным культурным и туристическим объектом. Ежегодно музей посещают тысячи гостей из разных регионов России и зарубежья. Глава республики выразил уверенность, что юбилейные мероприятия помогут укрепить культурные связи, сохранить историческую память и способствовать воспитанию молодежи на примере великих деятелей мировой литературы. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев встретился с делегацией соотечественников из Турецкой Республики. Во встрече приняли участие потомки чеченских мухаджиров, общественные деятели и представители научного сообщества, которые на данный момент проживают в Турции. Стороны обсудили вопросы сохранения культурных и исторических связей с исторической родиной, развитие взаимодействия с соотечественниками за рубежом, а также сохранение национальной идентичности и родного языка. В рамках визита гости посетили культурные и исторические объекты Чеченской Республики и выразили благодарность за теплый прием. Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики Ризван Гихаев провел совещание с членами региональной проектной группы по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участники обсудили ход работ на объектах дорожного строительства, проведение диагностики дорог и исполнительскую дисциплину в системе «Эталон». В 2026 году в рамках нацпроекта в нормативное состояние приводят 19 объектов. До конца года планируется завершить 14 из них, остальные введут в эксплуатацию в 2027 году. По словам Гихаева, работы ведутся по графику, а на ряде объектов с опережением сроков. Сотрудники Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в международной акции «Диктант Победы». На площадке школы номер 18 города Грозный свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили 7 сотрудников ведомства. В этом году одной из ключевых тем акции стало 130-летие со дня рождения Георгия Жукова. Участники ответили на 25 вопросов за 45 минут, после чего получили именные сертификаты. Пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
9: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
10: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
9: «Татаев» всегда ближе к вам.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Ларми бахар хуя хайши, адахка догнаш дехкина дахка зина шхилар цесхалчу кошташкарчу бахар хуашна, республики амех дас дакайкан дучу лхи хал, хинца алла мухотам цудул халкира мехиларна дихар душу клорлуш хилхар эл.

0: Эти Париж. Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которую останутся навсегда.
3: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баарев».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал ранее производство «Лады Азимут». Опубликованы первые видео с товарными экземплярами на конвейере. Пока сборка ведется небольшими партиями для откатки технологии. Многие процессы для «Лады Азимут» внедряют впервые. Настройка конвейера требует времени. Напомним, полноценное производство начнется ближе к осени. В России появилась новая марка «Сенат». Будет выпускать седаны представительского класса. Это не адаптация автомобилей китайских марок, а российская разработка. Под маркой «Сенат» будут продавать упрощенные и более доступные версии лимузинов для госсектора «Аурус». «Аурус Сенат» и «Сенат 900» будут отличаться примерно как «Майбах» и «Мерседес С-класса». Kia фактически уходит из России. С 1 мая дистрибьютор передал функции по ремонту и обслуживанию уже проданных автомобилей другой компании. Она также занимается поставками и сервисом марок Jetour и Soviz. Напомним, Kia выпускали в России с января 2023 года. За все время продали около 30 тысяч машин. Перед началом летнего сезона автовладельцам обязательно нужно проверить кондиционер. В списке базовых работ – проверка и дозаправка системы, дезинфекция испарителя и устранение неприятного запаха. Дополнительно может понадобиться замена салонного фильтра. Базу по работе и обслуживанию автомобильного кондиционера для обычного водителя даст статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: 105,4 FM.

к этому часу. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об участии в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Эдуардовича Вайна. По словам Рамзана Кадырова, в Чеченской Республике уже проведено 22 мероприятия, посвященных юбилею писателя, а в текущем году запланировано еще 30 масштабных событий. Особое внимание глава региона уделил литературно-этнографическому музею Льва Николаевича Толстого в станице Старогладовской, который сегодня является важным культурным и туристическим объектом. Ежегодно музей посещают тысячи гостей из разных регионов России и зарубежья. Глава республики выразил уверенность, что юбилейные мероприятия помогут укрепить культурные связи, сохранить историческую память и способствовать воспитанию молодежи на примере великих деятелей мировой литературы. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев встретился с делегацией соотечественников из Турецкой Республики. Во встрече приняли участие потомки чеченских мухаджиров, общественные деятели и представители научного сообщества, которые на данный момент проживают в Турции. Стороны обсудили вопросы сохранения культурных и исторических связей с исторической родиной, развитие взаимодействия с соотечественниками за рубежом, а также сохранение национальной идентичности и родного языка. В рамках визита гости посетили культурные и исторические объекты Чеченской Республики и выразили благодарность за теплый прием. Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики Ризван Гихаев провел совещание с членами региональной проектной группы по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участники обсудили ход работ на объектах дорожного строительства, проведение диагностики дорог и исполнительскую дисциплину в системе «Эталон». В 2026 году в рамках нацпроекта в нормативное состояние приводят 19 объектов. До конца года планируется завершить 14 из них, остальные ведут в эксплуатацию в 2027 году. По словам Гихаева, работы ведутся по графику, а на ряде объектов с опережением сроков. Сотрудники Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в международной акции «Диктант Победы». На площадке школы номер 18 города Грозный свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили 7 сотрудников ведомства. В этом году одной из ключевых тем акции стало 130-летие со дня рождения Георгия Жукова. Участники ответили на 25 вопросов за 45 минут, после чего получили именные сертификаты. Пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Дел Ялхмин, а ты села шгалашек мастерг маршал до Керл Сата. Эфир я усадаю в Фариза Грозный радио, ты адул дели маршалин Сати. Чак канги дали, аши сада ичшая маршал, швай телеграм-канал, ты радио Грозный. Аз хазах ич, дадю шурдуш ди дал, скадашу самук дохш, ладухар, довы каврайва маликик.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

приветов на радио Грозный. Маршал Инсах Тудадович Грозный радио, это Агинца Шумаршал Радио Шарту. Дохсалам Маршал Дели Арсун Хейдик, дохсалам Маршал, дума сяга и шта Хейдика де Берка ты дохал. Когда добрый день, хочу поздравить с днем рождения сестру Марьям Далдик, Алёху Далдик.

0: 105.4 FM.
1: Ларами бахархой хайши дахки догнаш дахки на дахки зиена шхилар цацхаючу кушташкарчу бахархошна Республики Амех Дас Кадыров Рамзан стакай кинду чулхи хал. Хинса алама хуатам цадалу халкиерами хиларна дихардушук ларлушхалхарел.

Вейтинга Кеда. Здравствуйте, Радио Грозный. Передайте, пожалуйста, большой салам маршал и передайте, что я очень жду в гости своего брата. Дох салам маршал. Дохайт Вейтинга Кеда. Здравствуйте, Радио Грозный. Дагардык алил ордар саяхоми иш инчу дианца далдык алюху далдуку яхил. Амин. Аллах далдык алил далдуку яхил дал ирсе дольцун шараш. Кы сообщение сейчас ладу хордовой дадашева Тамарик.

0: nennen wir, ob ihr sich wollt, wandern als doch, heize ihr jötchen, gich besser machbucho, nennen wir Zacher, alles schön, kirchstaller, du, kirchen, der Zacher, mette, der Wacher, du, heinen, mottcha, ach, dussel, du, as, degge, der Ibise, tunach, machedlula, melduka, Wacher, nennen wir, ein Wazer, Baila, uchala.
1: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун.

0: ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Все жгала. Кодела шоу с 30 минуты маршалин сад лейра нел ханчик ял гергер на хин создаешь решут я хар сообщениш. Дедик хам массири доксала маршал далуар дар сейнинг. Доксала маршал дахай твой цинг деберка ты дохал. Кода, здравствуйте, Радио Грозный, поздравляю с днем рождения брата Мансура и желаю счастья. Дал дейк алвола дал дук увахол дал ирси дольцун шерыш. Сообщениш, кыя отскуд я маршалин сад чакинги деду, шо кода Грозный радио, я сацамбэй ладухшая.

0: России.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об участии в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Эдуардовича Вайна. По словам Рамзана Кадырова, в Чеченской Республике уже проведено 22 мероприятия, посвященных юбилею писателя, а в текущем году запланировано еще 30 масштабных

событий. Особое внимание глава региона уделил литературно-этнографическому музею Льва Николаевича Толстого в станице Старогладовской, который сегодня является важным культурным и туристическим объектом. Ежегодно музей посещают тысячи гостей из разных регионов России и зарубежья. Глава республики выразил уверенность, что юбилейные мероприятия помогут укрепить культурные связи, сохранить историческую память и способствовать воспитанию молодежи на примере великих деятелей мировой литературы. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев встретился с делегацией соотечественников из Турецкой Республики. Во встрече приняли участие потомки чеченских мухаджиров, общественные деятели и представители научного сообщества, которые на данный момент проживают в Турции. Стороны обсудили вопросы сохранения культурных и исторических связей с исторической родиной, развитие взаимодействия с соотечественниками за рубежом, а также сохранение национальной идентичности и родного языка. В рамках визита гости посетили культурные и исторические объекты Чеченской Республики и выразили благодарность за теплый прием. Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики Ризван Гехаев провел совещание с членами региональной проектной группы по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участники обсудили ход работ на объектах дорожного строительства, проведение диагностики дорог и исполнительскую дисциплину в системе «Эталон». В 2026 году в рамках нацпроекта в нормативное состояние приводят 19 объектов. До конца года планируется завершить 14 из них, остальные ведут в эксплуатацию в 2027 году. По словам Гехаева, работы ведутся по графику, а на ряде объектов с опережением сроков. Сотрудники Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в международной акции «Диктант Победы». На площадке школы номер 18 города Грозный свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили 7 сотрудников ведомства. В этом году одной из ключевых тем акции стало 130-летие со дня рождения Георгия Жукова. Участники ответили на 25 вопросов за 45 минут, после чего получили именные сертификаты. Пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж».

0: мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
2: В суд вызывают.
3: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
8: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
9: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
8: «Татаев» всегда ближе к вам.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Дидела шоу с тащими ноты сел жгала, тахан лирвает сам кетран, ханчо кел гергях на шице пиря пхайдал сердце дайва фариза. Шокой радио от ясацем бай ладушай, адикел шо, марш ой.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем.

0: Высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал ранее производство «Лады Азимут». Опубликованы первые видео с товарными экземплярами на конвейере. Пока сборка ведется небольшими партиями для откатки технологии. Многие процессы для «Лады Азимут» внедряют впервые. Настройка конвейера требует времени. Напомним, полноценное производство начнется ближе к осени. В России появилась новая марка «Сенат» будет выпускать седаны представительского класса. Это не адаптация автомобилей китайских марок, а российская разработка. Под маркой «Сенат» будут продавать упрощенные и более доступные версии лимузинов для госсектора «Аурус». «Аурус Сенат» и «Сенат 900» будут отличаться примерно как «Майбах» и «Мерседес С-класса». Kia фактически уходит из России. С 1 мая дистрибьютор передал функции по ремонту и обслуживанию уже проданных автомобилей другой компании. Она также занимается поставками и сервисом марок G-Tour и Soviz. Напомним, Kia выпускали в России с января 2023 года. За все время продали около 30 тысяч машин. Перед началом летнего сезона автовладельцам обязательно нужно проверить кондиционер. В списке базовых работ – проверка и дозаправка системы, дезинфекция испарителя и устранение неприятного запаха. Дополнительно может понадобиться замена салонного фильтра. Базу по работе и обслуживанию автомобильного кондиционера для обычного водителя даст статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
4: 105,4

0: новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об участии в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Эдуардовича Вайна. По словам Рамзана Кадырова, в Чеченской Республике уже проведено 22 мероприятия, посвященных юбилею писателя, а в текущем году запланировано еще 30 масштабных событий. Особое внимание глава региона уделил литературно-этнографическому музею Льва Николаевича Толстого в станице Старогладовской, который сегодня является важным культурным и туристическим объектом. Ежегодно музей посещают тысячи гостей из разных регионов России и зарубежья. Глава республики выразил уверенность, что юбилейные мероприятия помогут укрепить культурные связи, сохранить историческую память и способствовать воспитанию молодежи на примере великих деятелей мировой литературы. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации

формации Ахмед Дудаев встретился с делегацией соотечественников из Турецкой Республики. Во встрече приняли участие потомки чеченских мухаджиров, общественные деятели и представители научного сообщества, которые на данный момент проживают в Турции. Стороны обсудили вопросы сохранения культурных и исторических связей с исторической родиной, развитие взаимодействия с соотечественниками за рубежом, а также сохранение национальной идентичности и родного языка. В рамках визита гости посетили культурные и исторические объекты Чеченской Республики и выразили благодарность за теплый прием. Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики Ризван Гехаев провел совещание с членами региональной проектной группы по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участники обсудили ход работ на объектах дорожного строительства, проведение диагностики дорог и исполнительскую дисциплину в системе «Эталон». В 2026 году в рамках нацпроекта в нормативное состояние приводят 19 объектов. До конца года планируется завершить 14 из них, остальные ведут в эксплуатацию в 2027 году. По словам Гехаева, работы ведутся по графику, а на ряде объектов с опережением сроков. Сотрудники Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в международной акции «Диктант Победы». На площадке школы номер 18 города Грозный свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили 7 сотрудников ведомства. В этом году одной из ключевых тем акции стало 130-летие со дня рождения Георгия Жукова. Участники ответили на 25 вопросов за 45 минут, после чего получили именные сертификаты. Пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе форум дизайн интерьера. Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
7: Суд вызывают.
8: Наследство не можем поделить.
7: У нас сделка крупная намечается.
9: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
10: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» ЧСК Республики активно работает над поддержкой ветеранов и военнослужащих, развивает социальные программы и сотрудничает с региональными партнерами. Сегодня мы поговорим с заместителем руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Чеченской Республике Раисой Джимаевой. Сегодня она гость нашей студии. Раиса, маршалхал.
2: Маршалхал, всех приветствую.
1: Раис, расскажите, пожалуйста, какие главные итоги работы чеченского отделения фонда за 3 года вы можете назвать?
2: За 3 года мы создали систему, которая охватила более 7000 участников специальной военной операции и членов их семей. Всего в наш филиал поступило свыше 21 тысяч обращений. Можно сказать, большая часть из них, 98%, рассмотрены успешно. Большая часть положительно рассмотрена. Проведено более 700 мероприятий, в том числе благотворительные акции при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мы наладили выдачу технических средств реабилитации, адаптировали более 20 жилых помещений под нужды ветеранов с инвалидностью, выстроили межведомственное взаимодействие с десятками региональных структур. Главный итог – ни один обратившийся не остался без внимания. И сегодня мы продолжаем совершенствовать помощь нашим защитникам.
1: Раис, как в Чеченской Республике выстроена система персонального сопровождения?

0: сопровождения ветерана специальной военной операции.
1: В основе нашей системы, которую мы выстраиваем, принцип одного окна. Индивидуальное закрепление социального координатора за каждым ветераном или за его семьей. Центральный офис в Грозном, который расположен, сразу же скажу адрес, проезд Ханкальский, Байсунгуровский район, 9А, он работает как единая площадка. Помимо наших сотрудников, здесь регулярно в нашем фонде ведут прием психологи, также юристы, адвокаты, представители военно-социального центра Минобороны, также представители центра занятости населения, также заключены соглашения с нотариальной и адвокатской палатами и аппаратами уполномоченного по правам человека и правам ребенка, ключевыми министерствами МФЦ, Госюрбюро и другими ведомствами. Это позволяет решать вопросы комплексно, без бюрократических задержек на местах, там, где человек прописан.
0: А какие программы медицинской, социальной реабилитации наиболее востребованы среди подопечных филиала?
1: А наиболее востребованными является, скорее, обеспечение техническими средствами реабилитации. Мы помогаем получить кресла-коляски, автомобили с ручным управлением, спортивные протезы, также тренажеры с биологической обратной связью. А дальше идет адаптация жилых помещений, конечно, бесплатная психологическая помощь, также санаторно-курортное лечение и медицинская помощь. Также бывают высокие запросы еще на юридическое содействие в получении мер социальной поддержки.
0: А какие приоритетные направления работы определены для чеченского отделения на текущий 2026 год?
1: В 2026 году мы продолжим расширять перечень технических средств реабилитации. Планируется включить протезирование после остеоинтеграции, спортивную обувь и инвентарь для занятий адаптивным спортом. Также мы будем активнее вовлекать ветеранов в различные спортивные мероприятия. Особое внимание уделяем внедрению государственной информационной системы «Защитник Отечества». Она позволит проактивно сопровождать каждого героя. Также в приоритете у нас идет содействие в трудоустройстве, переобучении и заключение социальных контрактов для ветеранов, желающих открыть собственное дело.
0: Раис, расскажите, пожалуйста, а какие меры поддержки семей участников СВО реализуются в нашей республике?
1: Семьи героев на особом сопровождении. Им оказывается содействие в оформлении удостоверений, выплат, юридическая и психологическая поддержка. Также реализуются программы детского отдыха и оздоровления. Многие благотворительные акции и мероприятия проводятся при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, что позволяет дополнительно окружить семьи заботы. Семьи бывают очень довольны и с удовольствием принимают приглашения.
0: Скажите, а как организовано взаимодействие чеченского отделения фонда с региональными органами власти?
1: До того, как было поручено заключать соглашения различными министерствами и ведомствами, было протокольное поручение от нашего главы. И руководствуясь этим протокольным поручением, мы уже вели взаимодействие с основными ведомствами, которые имели непосредственное отношение к нам. Также скажу, что уже после того, как была задача вести межведомственное взаимодействие, наш филиал заключил соглашение с нотариальной, адвокатской палатами Чеченской Республики, аппаратами уполномоченного по правам человека и ребенка, также Министерством труда, Министерством здравоохранения, Министерством образования, Министерством спорта, Министерством строительства, военной прокуратуры, отделением СФР по Чеченской Республике, республиканскими МФЦ, Госюрбюро, Комитет семьи и военного отечества и многими другими ведомствами. Совместно с региональными министерствами и общественными организациями ведется работа по трудоустройству, переобучению, адаптивному спорту и социальной поддержке.
0: Раис, какие задачи в работе филиала остаются самыми приоритетными на текущий момент?
1: Скажу, в общем, ничего не изменилось, чтобы ни один защитник, ни одна семья наших ветеранов, наших героев не остались без внимания. В текущей повестке это оперативное и полное удовлетворение обращений, дальнейшее расширение перечня ТСР и адаптация жилья. Также усиление психологической поддержки, то есть выездные тренинги наших психологов на дом, содействие в трудоустройстве и переобучении, вовлечение ветеранов в адаптивный спорт. Важная задача внедрения, как я уже говорила, ГИС «Защитник Отечества» для проактивного мониторинга потребностей каждого подопечного. Продолжим укреплять взаимодействие с нашими региональными властями и нашим региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова, чтобы совместными усилиями решать даже самые сложные вопросы.
0: Раис, я хотела еще дополнительно задать вопрос по поводу того, что могут ли люди как-то помочь фонду, его подопечным. Раис, нас сейчас, я уверена,

0: слушают многие неравнодушные люди, может ли обычный человек, предприниматель или волонтер как-то помочь фонду и его подопечным, и что для этого нужно сделать?
1: Да, конечно, у нас есть волонтерские организации, преимущественно это студенты, которые учатся сейчас в вузах, приглашают нас, и мы сотрудничаем. Также мы приглашаем любого желающего, кто хочет поучаствовать и стать волонтером, так как много акций и мероприятий проводится именно с участием волонтеров и студенческих, и молодежных организаций. Для того, чтобы поддержать наш фонд и стать волонтером, требуется или же позвонить по нашему номеру, горячая линия 8-928-749-36-39, или же просто приехать в наш филиал. Ну, можно и позвонить, и потом уже мы пригласим, проведем встречу и уже будем дальше сотрудничать. Вот, мы будем очень рады, мы приглашаем всех желающих, и дальше уже будем вовлекать и студенческие, и даже, может быть, школьные организации, какие-то активные активистов, для того, чтобы продолжать.
0: Рейс, спасибо за вашу работу и спасибо за интервью. Спасибо. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас была заместитель руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Чеченской Республики Рейса Джимаева, и мы прощаемся. До свидания.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».

что 5.4 радио, да, или ультра, но вот чуть. Парад, радио, латин, давок, чан, айн, полезный, рюк, айхан, рюк, рисковать, дирдат, айо, ищегмел, о, осил, вот, вот, бар, итмотик.

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные

0: масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goitai. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам. Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Book Stapi подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки. Но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об участии в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Эдуардовича Вайна. По словам Рамзана Кадырова, в Чеченской Республике уже проведено 22 мероприятия, посвященных юбилею писателя, а в текущем году запланировано еще 30 масштабных событий. Особое внимание глава региона уделил литературно-этнографическому музею Льва Николаевича Толстого в станице Старогладовской, который сегодня является важным культурным и туристическим объектом. Ежегодно музей посещают тысячи гостей из разных регионов России и зарубежья. Глава республики выразил уверенность, что юбилейные мероприятия помогут укрепить культурные связи, сохранить историческую память и способствовать воспитанию молодежи на примере великих деятелей мировой литературы. В Наурском районе Чеченской Республики прошла акция «Знамя Победы», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония передачи Знамени Победы состоялась в школе Ульяновская при участии активистов движения «Первых», педагогов, школьников и почетных гостей. В ходе мероприятия звучали патриотические песни и стихи, а также слова благодарности поколению победителей. Организаторы отметили, что подобные акции в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» помогают сохранять историческую память и воспитывать патриотизм у молодежи. Ученица 9 класса Бинойской школы Сириева Алия стала победителем Северо-Восточной Олимпиады по родным языкам, прошедшей на базе Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. В Олимпиаде участвовали более 400 школьников из Чеченской Республики. Организаторами выступили Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова и Федеральный институт родных языков Российской Федерации. Победительница отметила, что участие в Олимпиаде помогло ей глубже осознать ценность родного языка и культурного наследия. В Чеченской Республике завершилась регистрация участников предварительного голосования партии «Единая Россия». В отборе примут участие 777 кандидатов, среди которых ветераны СВО, педагоги, врачи, журналисты, предприниматели и общественные деятели. На платформе зарегистрировались более 100 тысяч выборщиков. Голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате с использованием технологии блокчейн. Там пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. Вершина. Все, что нужно автосервису.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций – это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития – бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта: двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и

0: Мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив Экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. «Чеченстрой Экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только три дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Общественники предлагают ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Копейка рубль бережет.
3: Общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты. Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.
2: Деньги дороги, как память.
3: На 1 килограмм клубники в середине мая обойдется россиянам 800 рублей. Это на 28% дешевле, чем в апреле. 1100, рассказал РИА Новости председатель ассоциации компаний «Омникальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он объяснил снижение цен на клубнику поступлением в магазины отечественного урожая и расширением предложения. Доля российских ягод в ассортименте в начале мая составляет около 40%, и эта цифра продолжит расти. К лету российская клубника занимает большую часть ассортимента, а в межсезонье ягоду доставляют из Египта, Йемена и Молдавии. Спрос на ягоды в России растет уже несколько лет, добавил глава Аккорд. Показатель прибавляет 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Основная причина – тренд на здоровый образ жизни.
2: Идея на миллион.
3: В январе-марте импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год-году до 1 миллиарда 100 тысяч долларов, следует из исследования банка «Точка» и данных Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Российские потребители выбирают одежду из Китая, в том числе из-за цены, поясняет Вздек Шоппинг. Доля заказов продукции из Китая также выросла с 20,5% в 2025 году до 24,8% в нынешнем. Наиболее популярными категориями в первом квартале стали кроссовки, одежда и кеды. Fashion Consulting Group пояснили, что сейчас страна происхождения не имеет существенного значения, а товары из Китайской Народной Республики растут за счет бюджетного сегмента и оптимального сочетания цены и качества. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об участии в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Эдуардовича Вайна. По словам Рамзана Кадырова, в Чеченской Республике уже проведено 22 мероприятия, посвященных юбилею писателя, а в текущем году запланировано еще 30 масштабных событий. Особое внимание глава региона уделил литературно-этнографическому музею Льва Николаевича Толстого в станице Старогладовской, который сегодня является важным культурным и туристическим объектом. Ежегодно музей посещают тысячи гостей из разных регионов России и зарубежья. Глава республики выразил уверенность, что юбилейные мероприятия помогут укрепить культурные связи, сохранить историческую память и способствовать воспитанию молодежи на примере великих деятелей мировой литературы. В Наурском районе Чеченской Республики прошла акция «Знамя Победы», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония передачи Знамени Победы состоялась в школе Ульяновская при участии активистов движения «Первых», педагогов, школьников и почетных гостей. В ходе мероприятия звучали патриотические песни и стихи, а также слова благодарности поколению победителей. Организаторы отметили, что подобные акции в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» помогают сохранять историческую память и воспитывать патриотизм у молодежи. Ученица 9 класса Бинойской школы Сириева Алия стала победителем Северо-Восточной Олимпиады по родным языкам, прошедшей на базе Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. В Олимпиаде участвовали более 400 школьников из Чеченской Республики. Организаторами выступили Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова и Федеральный институт родных языков Российской Федерации. Победительница отметила, что участие в Олимпиаде помогло ей глубже осознать ценность родного языка и культурного наследия. В Чеченской Республике завершилась регистрация участников предварительного голосования партии «Единая Россия». В отборе примут участие 777 кандидатов, среди которых ветераны СВО, педагоги, врачи, журналисты, предприниматели и общественные деятели. На платформе зарегистрировались более 100 тысяч выборщиков. Голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате с использованием технологии блокчейн. Там пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: 19:59 на часах, час приветов на радио Грозный, друзья. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, нам написали следующее сообщение, попросили зачитать. С днем рождения поздравляют одну прекрасную, замечательную девушку по имени Мата. Ей исполнилось сегодня 20 лет. И ей желают в этой жизни много и много счастья, много здоровья и удачи во всем и всегда. Подписались под этим сообщением Румиса и Альбина. Ну и радио Грозный тоже присоединился. Соединяется. Также, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода меняется очень быстро, поэтому берегите себя, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об участии в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Эдуардовича Вайна. По словам Рамзана Кадырова, в Чеченской Республике уже проведено 22 мероприятия, посвященных юбилею писателя, а в текущем году запланировано еще 30 масштабных событий. Особое внимание глава региона уделил литературно-этнографическому музею Льва Николаевича Толстого в станице Старогладовской, который сегодня является важным культурным и туристическим объектом. Ежегодно музей посещают тысячи гостей из разных регионов России и зарубежья. Глава республики выразил уверенность, что юбилейные мероприятия помогут укрепить культурные связи, сохранить историческую память и способствовать воспитанию молодежи на примере великих деятелей мировой литературы. В Наурском районе Чеченской Республики прошла акция «Знамя Победы», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония передачи Знамени Победы состоялась в школе Ульяновская при участии активистов движения первых, педагогов, школьников и почетных гостей. В ходе мероприятия звучали патриотические песни и стихи, а также слова благодарности поколению победителей. Организаторы отметили, что подобные акции в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» помогают сохранять историческую память и воспитывать патриотизм у молодежи. Ученица 9 класса Бинойской школы Сириева Алия стала победителем Северо-Восточной Олимпиады по родным языкам, прошедшей на базе Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. В Олимпиаде участвовали более 400 школьников из Чеченской Республики. Организаторами выступили Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова и Федеральный институт родных языков Российской Федерации. Победительница отметила, что участие в Олимпиаде помогло ей глубже осознать ценность родного языка и культурного наследия. В Чеченской Республике завершилась регистрация участников предварительного голосования партии «Единая Россия». В отборе примут участие 777 кандидатов, среди которых ветераны СВО, педагоги, врачи, журналисты, предприниматели и общественные деятели. На платформе зарегистрировались более 100 тысяч выборщиков. Голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате с использованием технологии блокчейн. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике.
4: Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Book Stapi подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки. Но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Havel Julion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havel M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 21:18 на часах. Час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, написали нам следующее. Хочу поздравить с днем рождения самую прекрасную свою подругу Милану. 28 лет ей исполнилось, а ты все так же молода, как и всегда. Так, желаю тебе успехов, желаю тебе терпения и счастья. Ты этого заслуживаешь. Подписалась подруга Алина. Ну, я тоже присоединяюсь. Далее.

Передаю большой салам маршал в Гудермес Мадине, а также и Малике без подписи. И еще один привет летит в Русмартан Салау от Седы. И на этом все получается. Ну и, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода меняется очень быстро, поэтому будьте осторожны, оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об участии в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Эдуардовича Вайна. По словам Рамзана Кадырова, в Чеченской Республике уже проведено 22 мероприятия, посвященных юбилею писателя, а в текущем году запланировано еще 30 масштабных событий. Особое внимание глава региона уделил литературно-этнографическому музею Льва Николаевича Толстого в станице Старогладовской, который сегодня является важным культурным и туристическим объектом. Ежегодно музей посещают тысячи гостей из разных регионов России и зарубежья. Глава республики выразил уверенность, что юбилейные мероприятия помогут укрепить культурные связи, сохранить историческую память и способствовать воспитанию молодежи на примере великих деятелей мировой литературы. В Наурском районе Чеченской Республики прошла акция «Знамя Победы», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония передачи Знамени Победы состоялась в школе Ульяновская при участии активистов движения «Первых», педагогов, школьников и почетных гостей. В ходе мероприятия звучали патриотические песни и стихи, а также слова благодарности поколению победителей. Организаторы отметили, что подобные акции в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» помогают сохранять историческую память и воспитывать патриотизм у молодежи. Ученица 9 класса Бинойской школы Сириева Алия стала победителем Северо-Восточной Олимпиады по родным языкам, прошедшей на базе Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. В Олимпиаде участвовали более 400 школьников из Чеченской Республики. Организаторами выступили Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова и Федеральный институт родных языков Российской Федерации. Победительница отметила, что участие в Олимпиаде помогло ей глубже осознать ценность родного языка и культурного наследия. В Чеченской Республике завершилась регистрация участников предварительного голосования партии «Единая Россия». В отборе примут участие 777 кандидатов, среди которых ветераны СВО, педагоги, врачи, журналисты, предприниматели и общественные деятели. На платформе зарегистрировались более 100 тысяч выборщиков. Голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате с использованием технологии блокчейн. Там пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».
1: Ассаламу алейкум, друзья, это программа «Вечер в столице», и сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, всеми известный, всеми любимый, всеми почитаемый Ислам Хатуев. Ислам очень часто выступает в наших программах экспертом, этот проект, эта программа не стала исключением. Сегодня мы хотим поговорить, возможно, отчасти о трагической дате, о важной дате, о 10 мая. День памяти и скорби народов Чеченской Республики. Именно так она обозначена. Ислам Омарша Огыл. В первую очередь мне хотелось бы задать тебе вопрос, какие именно события включает эта дата и насколько она важна в целом для Чеченской Республики?
2: Да, дело в том, что еще в апреле 2011 года, когда был утвержден этот день, я помню, что один из первых давал интервью для ЧГТРК «Грозный» вот по этому поводу, об этом дне. И прежде чем глава республики подписал соответствующий документ, был проведен мониторинг общественного мнения, как жители нашей республики относятся вот к утверждению такой даты Дня памяти и скорби народов Чеченской Республики. Я и тогда объяснял, уже 15 лет назад, 15 лет мы отмечаем эту дату, тогда объяснял и сейчас напомню нашим молодым радиослушателям, которые, ну, может быть, не полностью владеют ситуацией, в том числе и историческим аспектом этих событий. Вот, допустим, 23 февраля, да, 1944 года, это печальная дата в истории нашего народа, потому что было выселение чеченского народа. Представьте себе, 23 февраля весь народ празднует День защитника Отечества. Чеченцы всегда стояли в авангарде защиты государства, страны. Тысячи и тысячи людей, отмечены высшими наградами, проявили невероятные подвиги, чудеса храбрости. И это не пафос, это в буквальном смысле. Я говорю как человек, который немножко занимался этой тематикой. И получается, что наш регион, у нас получается трагическая дата, вся страна празднует. Мы знаем, что 9 мая 2004 года погиб наш первый президент Ахмат Аджи Абдулхамидович Кадыров. И это была большая трагедия для нашего народа. Это был лидер, который указал путь утверждения мира на нашей земле. Тот, кто в буквальном смысле пожертвовал собой ради достижения мира и ради благополучия своего народа. И опять получается 9 мая, да, вся страна, весь мир отмечает праздник День Победы, и у нас опять получается трагическая дата. Я могу продолжать и дальше. Дело в том, что, конечно, такой день должен быть в истории нашего народа, у которого очень много трагических страниц нашей истории. У нас непростая история. Есть в ней много трагического, но есть в ней много героического. Выделить какую-то дату, вот эту дату что мы делаем? Мы делаем дуа за погибших. Мы раздаем милостыню, да, вспоминая о погибших. Мы проводим мероприятия, в том числе и с участием молодежи, чтобы до них донести вот значимость этой даты и объяснить ее, почему эта дата была определена 10 мая, и вот уже 15 лет как отмечается. Чтобы мы помнили о своей истории, чтобы это был день памяти, именно памяти, обратите внимание на название самого дня, день памяти и скорби народов Чеченской Республики. То есть мы помним все события, мы помним и события Кавказской войны 19 века, мы помним погибших в этой войне, мы помним ужасные репрессии 30-х годов сталинским режимом, когда, по данным историков, около 3% взрослого населения республики пострадало. 3% населения всей республики пострадало. Мы помним выселение в 44-м году, когда весь народ был подвергнут выселению, и это привело к огромным потерям. Я уже не говорю о потерях культурного плана, экономического плана, ну и так далее, и так далее. Я говорю о буквальном смысле потерях, когда погибли тысячи людей от болезней, в пути следования и так далее. Ликвидирована была республика. Было убрано из названия энциклопедии, учебников, вообще упоминания чеченцев. Все населенные пункты были переименованы, то есть, чтобы забыть вообще о чеченском народе. Вот и эти вот даты трагические, которые мы знаем, которые мы помним, коих у нас, к сожалению, немало нашей истории, нашей долгой, многовековой истории. Вот мы поддержали эту инициативу главы республики в том, чтобы отмечать, вот именно выделить один день в году, 10 мая,

0: Кстати, в этот день был похоронен первый президент Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров. И в этот день ему было посмертно присвоено звание Героя России. Это звезда, золотая звезда была передана его сыну, нынешнему главе республики Рамзану Ахматовичу. И вот этот день, то есть мы выделяем его отдельно, и в этот день мы рассказываем, вспоминаем, говорим о тех трагических страницах, которые были в нашей истории. И самое главное, для чего это делается, вот вы говорите, в чем важность этой даты, значимость. А вот как раз-таки значимость, ее практическая, буквально в смысле значимость в том, чтобы этих трагических страниц у нас было как можно меньше, а еще лучше, чтобы их вообще больше никогда не было в нашей истории, чтобы мы могли жить, строить планы на будущее.
1: Мне кажется, что, Ислам, исправь меня, если я не прав, очень важным моментом в названии является вот этот пункт, который обозначает народов Чеченской Республики. Я так понимаю, речь идет и о последних двух трагедиях, которые произошли в 20-м столетии. Это первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания. Жертвы вот этих трагедий, они тоже, безусловно, ну, подразумевают, разумевается вот под этой памятной датой?
0: Несомненно, Руслан. Дело в том, что, да, вот в период этих двух военных кампаний много людей погибло. Кстати, если мы говорим особенно о первой военной кампании, когда наносились бомбовые удары по городу и так далее, погибло очень много русских, армян, евреев, представителей других национальностей, которые проживали в республике, чеченцев, разумеется, выезжали многие люди за пределы республики. Представьте себе, вот, и особенно опять-таки акцентирую внимание на нашей молодежной аудитории. Вот представьте себе, вот человек живет в этом доме, да, родился, вырос, пошел в школу, и ему надо бросать этот дом и уходить неизвестно куда. Это большая трагедия, между прочим. И вот люди покидали. Вот сейчас говорят, что массовый исход русскоязычного населения из республики, массовый исход чеченского населения. Если мы говорим о почти 200 тысячах уже выехавших в республику, из республики русскоязычных граждан, да, жителей нашей республики, то почти 500 000 чеченцев выехало из лагеря беженцев и другие регионы и так далее. То есть это была трагедия для всех народов. Правильно вы говорите, что это день памяти и скорби народов Чеченской Республики. Сегодня в нашей республике проживает более 80 представителей разных народов. Те, кто проживает компактно, имеют свои национально-культурные центры, свои национально-культурные автономии. Мы даже вот по инициативе главы республики и горячо, не побоюсь этого слова, поддержанного всем населением, даже приняли беженцев из Ближнего Востока, я имею в виду палестинцев, да, которые в какой ситуации оказались, мы знаем. Мы, которые пережили столько горя и трагедии, мы всегда первыми отвлекаемся на любую беду, где бы она и происходила во всем мире. Может, немножко не по теме, Руслан, но тем не менее, я вот в разных аудиториях часто встречаюсь со студентами, с учащимися молодежи, и я им объясняю, вот, можно сказать, так, загадку нашей души. Мы сами еле-еле оправились от ран, да, этих военных кампаний. Как только где-то, в любой точке мира происходит несправедливость, когда происходит гонение на людей, да, какое-то насилие неоправданное, первыми отвлекаются наш глава, наша республика, первыми. Пытаются оказать помощь, в том числе, если есть региональные общественные фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова и частные пожертвования. И вот, то есть это в нашей крови, это вот наша суть, наш менталитет. Мы сами пережили много горя, но когда кого-то касается горя, первыми на помощь приходим мы, и этому подтверждение, ну, все события, которые происходили.
1: Это была программа «Вечер столицы». Сегодня у нас в гостях был кандидат исторических наук Ислам Хатуев, который помог нам разобраться в дате 10 мая, День памяти и скорби народов Чеченской Республики. До новых встреч, друзья.
2: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.